0: соответствующие переработки. Некоторые схемы лечения, наоборот, предусматривают увеличение потребления белковой пищи и орехов для снижения уровня холестерина. При этом диетолог рекомендовал с осторожностью употреблять орехи людям с аллергией, а также постепенно вводить их в рацион детей. Полезнее всего есть орехи в сыром или сушеном виде без каких-либо добавок. Курс доллара 79.86. Курс евро 90.88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи. На Новгородской волне. На Валдай ФМ.
2: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
3: 9217-07-22-35.
2: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Действие картины происходит в Древней Руси, в те времена, когда славянам, объединившимся в войско, под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников. Саундтрек к фильму «Русь изначальная» –

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В деревне Любница Валдайского округа произошла трагедия. Мужчина погиб от электротравмы. По данным Следственного комитета, житель Великого Новгорода ехал на велосипеде по дороге, когда случилась беда. После недавней грозы были повалены деревья, а на проезжей части лежал оборванный провод линии электропередачи, и он оставался под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте. Сейчас следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, в том числе устанавливают, почему опасный участок не был своевременно обеспечен. Источен и огражден. По факту случившегося открыто уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В Валдае суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который вместе с приятелем попытался угнать автомобиль. Молодые люди захотели прокатиться на чужой «Ладе», но завести машину с первого раза не смогли. Тогда угонщики решили пойти на хитрость. Сняли аккумулятор с соседнего автомобиля, чтобы запустить двигатель. План сработал, но лишь ненадолго. Уже вскоре полиция задержала нарушителей. В итоге суд признал валдайца виновным, а его авантюра обернулась не поездкой, а серьезными последствиями. Молодому человеку назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Уже скоро в эфире «Новгородской волны» выйдет интервью с дуэтом «Регионы». В беседе с главным редактором Евгением Кузнецовым музыканты Даниил и Игорь расскажут, как начинали с двух гитар в Шишковском сельском клубе и пришли к большим концертам. Слушатели узнают, как в звучании коллектива переплетаются питерские интонации Даниила и новгородская глубина Игоря, как рождаются авторские песни и как дуэт переосмысливает кавер-версии. В эфире прозвучат фрагменты произведений с комментариями самих артистов.
1: Давайте для начала расскажем о себе побольше.
2: Меня зовут Игорь, я солист дуэта «Регионы». Родился и живу в Великом Новгороде. На данный момент окончил 9 классов средней общеобразовательной школы номер 31.
3: Меня зовут Даниил, я учусь и живу в Питере. Закончил 9 классов и поступил на соцработу в медико-технический колледж.
1: Как вообще получилось, что вы оказались вдвоем, ну, с гитарами в Шишковском сельском клубе?
2: Летом 2023 года мы начали осваивать гитару и разучили несколько песен. Появилось желание выступить с ними. Уже 26 июня мы пришли в Шишковский сельский клуб, чтобы показать свои первые номера заведующей клубом Ирине Юрьевне Романовой. Именно этот день мы считаем днем рождения нашего дуэта.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучший

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Частный детектив Гитес принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа ее мужа-инженера. Взявшись за дело, детектив оказывается в центре скандалов, беспредела, коррупции и скрытых махинаций, правда о которых всплывает однажды ночью вместе с телом несчастного инженера. Саундтрек к фильму «Китайский квартал»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России указывают на противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине. В Евросоюзе подавляется любая точка зрения, которая не совпадает с официальной западной позицией. В частности, без внимания остается мнение России. Евробюрократы транслируют везде об обязательности своего участия в переговорном процессе, при этом выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева. В Кремле неоднократно подчеркивали, мир на Украине наступил бы быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, украинские власти не думают о своих гражданах, когда принимают решение продолжать боевые действия до последнего украинца. Российский лидер особо подчеркнул, нелегитимный киевский режим пытается выдавать войну с Россией как необходимость. На самом же деле она используется для удержания власти и обогащения украинской верхушки. Центральные избирательные комиссии заявили, выборы в России будут проведены достойно, несмотря на потуги западных русофобов. Подготовка к плебисциту ведется в плановом режиме, при этом приоритетом остается открытость и прозрачность процесса. В единый день голосования запланированы выборы депутатов Государственной Думы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах, всего же пройдет порядка 2500 компаний различного уровня. Предполагается заместить более 20500 депутатских мандатов и выборных должностей. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий на выборы в Госдуму. Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием. Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом. Механизм будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти, нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозтоваропроизводителей. Напомню, ранее с целью улучшения ситуации на топливном рынке правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, топлива, судового топлива и газуэлей. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января следующего года. Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, помимо этого контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей. Выплата по ОСАГО не превысит 400 тысяч рублей. Потребовать от страховщика доплаты свыше установленной законом больше не получится. Новые поправки в закон об автогражданке подготовлены Министерство финансов. В части запрета не превышение предельной выплаты за ремонт автомобилей. Кроме того, поправки устанавливают право потерпевшего доплачивать за ремонт, если денег страховой компании на это не хватило. Это тоже был один из пробелов в законодательстве. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, согласно имеющимся данным о выплатах по ОСАГО, в подавляющем большинстве случаев выплаты по имуществу по автогражданке сегодня укладываются в действующий лимит. Важно понимать, что суть поправок не касается возможных штрафов, которые применяются. Речь идет именно о закреплении в законе того принципа, что размер возмещения ущерба ограничен лимитом и не должен исчисляться по иным принципам. Официальный курс американского доллара 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты 90 рублей 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон, унося в свой замок на острове. В прошлом остались родные, жених, теперь только каменный плен в компании прекрасного Армана. Но кто он и как оказался на острове? Мира поймет это слишком поздно. Любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей горькую истину. Любить страшно. Саундтрек из кинофильма «Он дракон».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В деревне Любница Валдайского округа произошла трагедия. Мужчина погиб от электротравмы. По данным Следственного комитета, житель Великого Новгорода ехал на велосипеде по дороге, когда случилась беда. После недавней грозы были повалены деревья, а на проезжей части лежал оборванный провод линии электропередачи, и он оставался под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте. Сейчас следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, в том числе устанавливают, почему опасный участок не был своевременно обеспечен. Источен и огражден. По факту случившегося открыто уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В Валдае суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который вместе с приятелем попытался угнать автомобиль. Молодые люди захотели прокатиться на чужой «Ладе», но завести машину с первого раза не смогли. Тогда угонщики решили пойти на хитрость. Сняли аккумулятор с соседнего автомобиля, чтобы запустить двигатель. План сработал, но лишь ненадолго. Уже вскоре полиция задержала нарушителей. В итоге суд признал валдайца виновным, а его авантюра обернулась не поездкой, а серьезными последствиями. Молодому человеку назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Уже скоро в эфире «Новгородской волны» выйдет интервью с дуэтом «Регионы». В беседе с главным редактором Евгением Кузнецовым музыканты Даниил и Игорь расскажут, как начинали с двух гитар в Шишковском сельском клубе и пришли к большим концертам. Слушатели узнают, как в звучании коллектива переплетаются питерские интонации Даниила и новгородская глубина Игоря, как рождаются авторские песни и как дуэт переосмысливает кавер-версии. В эфире прозвучат фрагменты произведений с комментариями самих артистов.
1: Давайте для начала расскажем о себе побольше.
2: Меня зовут Игорь, я солист дуэта «Регионы». Родился и живу в Великом Новгороде. На данный момент окончил 9 классов средней общеобразовательной школы номер 31.
3: Меня зовут Даниил, я учусь и живу в Питере. Закончил 9 классов и поступил на соцработу в медико-технический колледж.
1: Как вообще получилось, что вы оказались вдвоем, с гитарами в Шишковском сельском клубе?
2: Летом 2023 года мы начали осваивать гитару и разучили несколько песен. Появилось желание выступить с ними. Уже 26 июня мы пришли в Шишковский сельский клуб, чтобы показать свои первые номера заведующей клубом Ирине Юрьевне Романовой. Именно этот день мы считаем днем рождения нашего дуэта.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай ФМ.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон

0: 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Как-то летом на рассвете заглянулся...
2: Эта эскадрилья стала поющей. Так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его старикам было не больше 20. Но желторотиков. Пополнение из летних училищ ускоренного выпуска. В бой все верно, по возможности не пускали. Им еще многое предстояло испытать. И жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты. И настанет день, когда по команде в бой идут одни старики, бывшие желторотики бросятся к своим самолетам. Саундтрек к фильму «В бой идут одни старики».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силовики задержали сотрудника транспортной компании, передававшего спецслужбам Киева данные о стратегически важных объектах в 7 регионах России, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию и активно участвовал в ее деятельности. Фигурант, являясь сотрудником логистической транспортной компании, собирал данные о стратегически важных объектах в 7 субъектах России. Информацию мужчина передавал Киеву для подрыва нацбезопасности нашей страны. 50-летний мужчина заключен под стражу. Дежурные силы ПВО за ночь сбили 371 украинский БПЛА над территорией России, сообщили в пятницу в Минобороны. В Волгограде на складе Wildberries произошло возгорание, прием и отгрузка заказов происходят на других объектах. Сегодня утром Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Пострадали 5 человек, повреждены 2 дома. На промышленном предприятии ТЭК вспыхнул пожар. Российские войска накануне вечером атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, поражены резервуары. С ГСМ, а в порту Одесса сухогруз, осуществлявший доставку военного груза. Михаил Мишустин призвал наращивать использование российского медицинского оборудования в медучреждениях страны. Сегодня он прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Якутске председатель правительства посетил республиканский онкологический диспансер. Мишустин поинтересовался, какова доля российских решений в системе управления диспансера, а также сколько процентов российского оборудования используется в учреждении. Как сообщил зам главврача диспансера, система управления в центре полностью российская, а доля российской аппаратуры составляет 30%. Председатель правительства, обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, указал на то, что в этом вопросе есть куда двигаться. Также он сообщил, что обсудит с министром здравоохранения в Москве, какие востребованные медицинские приборы и инструменты поступают в больницы страны с российских производственных площадок. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России, сильнее всего в республике Марий-Эл. Следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива в нашей стране сокращается. Снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо. Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Эти меры сработали, ситуация во многих регионах становится легче, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Курс доллара на сегодня 31 июля 79.86, курс евро 90.88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: всем тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Он – рабочий тормозного завода. Она – бригадир-передовик монтажного цеха радиозавода. Депутат райсовета, общественница Александр Ермеев и Наташа Баушкина. Устав друг от друга, они расстаются. Александр женится на другой девушке. Она попроще. С ней он чувствует себя мужчиной. Саундтрек к фильму «Шкура белого медведя».

0: позитив. Балдай-ФМ. 101.
1: Пионер! В борьбе за дело! Будь готов!

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В деревне Любница Валдайского округа произошла трагедия. Мужчина погиб от электротравмы. По данным Следственного комитета, житель Великого Новгорода ехал на велосипеде по дороге, когда случилась беда. После недавней грозы были повалены деревья, а на проезжей части лежал оборванный провод линии электропередачи, и он оставался под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте. Сейчас следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, в том числе устанавливают, почему опасный участок не был своевременно обеспечен. Источен и огражден. По факту случившегося открыто уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В Валдае суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который вместе с приятелем попытался угнать автомобиль. Молодые люди захотели прокатиться на чужой «Ладе», но завести машину с первого раза не смогли. Тогда угонщики решили пойти на хитрость. Сняли аккумулятор с соседнего автомобиля, чтобы запустить двигатель. План сработал, но лишь ненадолго. Уже вскоре полиция задержала нарушителей. В итоге суд признал валдайца виновным, а его авантюра обернулась не поездкой, а серьезными последствиями. Молодому человеку назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Уже скоро в эфире «Новгородской волны» выйдет интервью с дуэтом «Регионы». В беседе с главным редактором Евгением Кузнецовым музыканты Даниил и Игорь расскажут, как начинали с двух гитар в Шишковском сельском клубе и пришли к большим концертам. Слушатели узнают, как в звучании коллектива переплетаются питерские интонации Даниила и новгородская глубина Игоря, как рождаются авторские песни и как дуэт переосмысливает кавер-версии. В эфире прозвучат фрагменты произведений с комментариями самих артистов.
1: Давайте для начала расскажем о себе побольше.
2: Меня зовут Игорь, я солист дуэта «Регионы». Родился и живу в Великом Новгороде. На данный момент окончил 9 классов средней общеобразовательной школы номер 31.
3: Меня зовут Даниил, я учусь и живу в Питере. Закончил 9 классов и поступил на соцработу в медико-технический колледж.
1: Как вообще получилось, что вы оказались вдвоем, с гитарами в Шишковском сельском клубе?
2: Летом 2023 года мы начали осваивать гитару и разучили несколько песен. Появилось желание выступить с ними. Уже 26 июня мы пришли в Шишковский сельский клуб, чтобы показать свои первые номера заведующей клубом Ирине Юрьевне Романовой. Именно этот день мы считаем днем рождения нашего дуэта.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: людям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны – убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории. Саундтрек к фильму «Петля времени».

событиям тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: непокрытой, склоненной к земле головой. Мы безмолвно стоим, и минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно.
1: Вспомним всех не вернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей, нерожденные дети.

0: войну народ.
1: Тот не тлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны незажившие

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними. Чарли, потерявший во время терактов 11 сентября жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в жизни, поскольку и тот, и другой как-никак испытывают потребность в преданном друге. Саундтрек к фильму «Опустевший город».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, государства коллективного Запада решили еще подумать о возобновлении диалога с российской стороной, участие в котором, по их мнению, помимо Москвы, должны принять Вашингтон и Киев. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, инициаторы ожидают, следующим этапом станет введение на территорию Украины многонациональных сил, которые, по их плану, будут возглавлять Франция и Великобритания. Реализация такого проекта, по мнению российских дипломатов, будет означать сохранение нацистского режима на подконтрольной Киеву территории и отвержение всех ранее проводимых референдумов. Как ранее отмечал Владимир Путин, в случае достижения мира на Украине никакого смысла в размещении там иностранных войск не будет. Президент подчеркнул, в настоящее время любые иностранные контингенты в стране будут законными целями для России. Впервые торговые сети продают социально значимые продукты с отрицательной наценкой. К такому шагу компании прибегли под давлением регуляторов и в условиях обострившейся борьбы за платежеспособный спрос. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, с отрицательной наценкой сейчас реализуется 13 из 25 позиций мониторинга. В основном это овощи открытого грунта. Так, цена моркови на полке в среднем на 22% ниже закупочной, а белокочанной капусты на 12,5%. Этому способствовало и общее снижение закупочных цен. Падение обеспечено высоким предложением на фоне богатого урожая прошлого года, который пришел на смену предыдущему циклу роста цен. Эксперты уверены, демпинг продиктован не только вниманием государства, но и реальной конкуренции. Помимо этого, покупатель избрал стратегию экономии. Рынок труда по итогам первого полугодия демонстрирует стабильную занятость. Одновременно с этим фиксируется постепенное сокращение темпов прироста реальных заработных плат. При этом в ближайшей перспективе компании в условиях снижения спроса на свою продукцию могут активировать усилия по сокращению расходов на персонал. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит около 6-7% по итогам 2026 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году и далее годовая инфляция будет находиться на цели. На фоне нефтяных ограничений и топливного кризиса нагрузка на бюджет растет, реальные доходы населения падают. Остается надеяться, что во втором полугодии появятся положительные новости, например, в геополитике. У работающих родителей появилась возможность получить новую ежегодную семейную выплату. Она предусмотрена для тех, кто воспитывает двух и более детей до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23 лет. При этом учитываются не только родные дети, но и усыновленные, а также дети, находящиеся под опекой. Есть важный нюанс. Получить выплату смогут только те родители, которые платят подоходный налог. Поэтому мера поддержки не распространяется на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, если они не уплачивают НДФЛ. Сумму не нужно рассчитывать самостоятельно, ее определят автоматически. Для этого возьмут размер НДФЛ, уплаченного за прошлый год, пересчитают его по ставке в 6%, а разницу возвращают одной выплатой. Заявление на получение можно подать до 1 октября. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Пушистый остров. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Французский полицейский Алан Мора узнает, что один из погибших в перестрелке бандитов по имени Михаил очень похож на него. Это мягко сказано. На самом деле у них просто одно лицо. Мать Алена неожиданно признается, что Михаил его брат-близнец, оставленный в роддоме по настоянию семьи. Полицейский решает узнать о погибшем брате как можно больше. Он отправляется в Нью-Йорк. И чем ближе он к цели, тем меньше шансов выжить. Саундтрек к фильму «Максимальный риск».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В деревне Любница Валдайского округа произошла трагедия. Мужчина погиб от электротравмы. По данным Следственного комитета, житель Великого Новгорода ехал на велосипеде по дороге, когда случилась беда. После недавней грозы были повалены деревья, а на проезжей части лежал оборванный провод линии электропередачи, и он оставался под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте. Сейчас следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, в том числе устанавливают, почему опасный участок не был своевременно обеспечен. Источен и огражден. По факту случившегося открыто уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В Валдае суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который вместе с приятелем попытался угнать автомобиль. Молодые люди захотели прокатиться на чужой «Ладе», но завести машину с первого раза не смогли. Тогда угонщики решили пойти на хитрость. Сняли аккумулятор с соседнего автомобиля, чтобы запустить двигатель. План сработал, но лишь ненадолго. Уже вскоре полиция задержала нарушителей. В итоге суд признал валдайца виновным, а его авантюра обернулась не поездкой, а серьезными последствиями. Молодому человеку назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Уже скоро в эфире «Новгородской волны» выйдет интервью с дуэтом «Регионы». В беседе с главным редактором Евгением Кузнецовым музыканты Даниил и Игорь расскажут, как начинали с двух гитар в Шишковском сельском клубе и пришли к большим концертам. Слушатели узнают, как в звучании коллектива переплетаются питерские интонации Даниила и новгородская глубина Игоря, как рождаются авторские песни и как дуэт переосмысливает кавер-версии. В эфире прозвучат фрагменты произведений с комментариями самих артистов.
1: Давайте для начала расскажем о себе побольше.
2: Меня зовут Игорь, я солист дуэта «Регионы». Родился и живу в Великом Новгороде. На данный момент окончил 9 классов средней общеобразовательной школы номер 31.
3: Меня зовут Даниил, я учусь и живу в Питере. Закончил 9 классов и поступил на соцработу в медико-технический колледж.
1: Как вообще получилось, что вы оказались вдвоем, с гитарами в Шишковском сельском клубе?
2: Летом 2023 года мы начали осваивать гитару и разучили несколько песен. Появилось желание выступить с ними. Уже 26 июня мы пришли в Шишковский сельский клуб, чтобы показать свои первые номера заведующей клубом Ирине Юрьевне Романовой. Именно этот день мы считаем днем рождения нашего дуэта.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101. Je vais te nommer. Je vais te nommer.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В деревне Любница Валдайского округа произошла трагедия. Мужчина погиб от электротравмы. По данным Следственного комитета, житель Великого Новгорода ехал на велосипеде по дороге, когда случилась беда. После недавней грозы были повалены деревья, а на проезжей части лежал оборванный провод линии электропередачи, и он оставался под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте. Сейчас следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, в том числе устанавливают, почему опасный участок не был своевременно обеспечен. Источен и огражден. По факту случившегося открыто уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В Валдае суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который вместе с приятелем попытался угнать автомобиль. Молодые люди захотели прокатиться на чужой «Ладе», но завести машину с первого раза не смогли. Тогда угонщики решили пойти на хитрость. Сняли аккумулятор с соседнего автомобиля, чтобы запустить двигатель. План сработал, но лишь ненадолго. Уже вскоре полиция задержала нарушителей. В итоге суд признал валдайца виновным, а его авантюра обернулась не поездкой, а серьезными последствиями. Молодому человеку назначили штраф в размере 60 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Уже скоро в эфире «Новгородской волны» выйдет интервью с дуэтом «Регионы». В беседе с главным редактором Евгением Кузнецовым музыканты Даниил и Игорь расскажут, как начинали с двух гитар в Шишковском сельском клубе и пришли к большим концертам. Слушатели узнают, как в звучании коллектива переплетаются питерские интонации Даниила и новгородская глубина Игоря, как рождаются авторские песни и как дуэт переосмысливает кавер-версии. В эфире прозвучат фрагменты произведений с комментариями самих артистов.
1: Давайте для начала расскажем о себе побольше.
2: Меня зовут Игорь, я солист дуэта «Регионы». Родился и живу в Великом Новгороде. На данный момент окончил 9 классов средней общеобразовательной школы номер 31.
3: Меня зовут Даниил, я учусь и живу в Питере. Закончил 9 классов и поступил на соцработу в медико-технический колледж.
1: Как вообще получилось, что вы оказались вдвоем, с гитарами в Шишковском сельском клубе?
2: Летом 2023 года мы начали осваивать гитару и разучили несколько песен. Появилось желание выступить с ними. Уже 26 июня мы пришли в Шишковский сельский клуб, чтобы показать свои первые номера заведующей клубом Ирине Юрьевне Романовой. Именно этот день мы считаем днем рождения нашего дуэта.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Звезды, мне страшно падать.

0: Креатив. Валдай FM 101.
1: Yeah.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Снова в трип, валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.